гости застил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все. Полишь там не был я где-то. Читали гости застил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все.

гости застыл. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все, все. Полиш там не было, я тетер. И дали гости застыл. Прекрасно спевали, прекрасно.

Я хотел бы, чтобы ты знаешь, что ты делал, конечно, ты знаешь, что ты делал, конечно, ты знаешь, что ты делал.